куяанаххоқ литнаарувигни пингерлингермаг микэлгуут литнаахторюгналуутин икаайоқсута ассерлуутин лиқораалхкаат таллаақнаарпут назавагақлуги литнааруамтун куяарлхбут лиқораалхатник.

литнаарарпунак тигуумаллун назавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалиллиник куяавикарлуку куякнилу куллууканнеру таарлуку икааёрлута литнаарат лиқураалхкаат тигууманнаупут

унаагаан литнаарарпат литнаарлхга убитарлуку апитэнгхуувтлу литнаарувик каяагаарулуку икааюкхлутаталлиикут микилнгут ликкугааллхгаат питклуку